0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.
1: Алло,

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Иван Грозный увидел холм и приказал возвести на нем город – Козьмодемьянск.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: легко. Мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат супер-хиты от «Жасмин» и группы «Город 312». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 4». Год 1991.
1: Богдан Титомир. «Делай, как я».

0: знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бийск – самый старинный город Алтайского края.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 109 FM.

весна. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Дмитрия Колдуна в честь дня рождения в одном миксе.

0: я.
1: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается.
2: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
3: Привет, это Виктор Рыбин и группа Дюна.
2: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
1: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

Купил вентилятор за 3000. И теперь у меня дома вертолет, который просто гоняет горячий воздух по кругу. Лето. Радио родных дорог.

0: Традиционные новогодние поздравления президента в Калининграде транслируют не в полночь, а часом раньше. Связано это с отставанием времени на 1 час от московского.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89 и

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: выходных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и Натальи Ветлицкой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Ветлицкая. «Плейбой».

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: на меня.
1: Вы слушаете главные песни большой страны.

0: Радио родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В России установлен рекорд по продаже новых автомобилей. За первую неделю июня в нашей стране было продано почти 29,5 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 25% выше показателей аналогичного периода прошлого года. При сохранении тренда июньские продажи могут превысить майские 110 тысяч машин и побить апрельский рекорд 117,5 тысяч. В России стартовали съемки комедийной сказки «Фунтик» полнометражного фильма о юном цирковом артисте. Лента, как вы понимаете, основана на знаменитом советском мультфильме. Главные роли в картине исполнят Ян Цапник, Ева Смирнова, Валентина Ляпина, Роман Курцын, Юрий Гальцев и Вадим Галыгин. Создатели отмечают, что зрителей ждет увлекательное приключение, яркие цирковые номера и комедийные сцены. Даже минимальный свет во время сна воздействует не только на качество отдыха, но и на обмен веществ и работу сердца. Об этом напоминают россиянам врачи. По их словам, если ночью присутствует освещение, мозг интерпретирует это как признак светового дня и снижает выработку мелатонина. Последний обладает антиоксидантным действием и участвует в работе иммунитета. И когда его уровень снижается из-за ночного света, страдают многие процессы. Штраф за отсутствие при себе водительских прав хотят отменить. Об этом и не только. В следующем выпуске добрых новостей. Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед. Пушкинские горы. Это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Дмитрия Колдуна в честь дня рождения в

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Проводимая политика ЦБ соответствует текущим обстоятельствам. Об этом сообщил зампред регулятора Алексей Заводкин в интервью «Ведомости». По его словам, длительное поддержание ставки на высоком уровне было оправданным, поскольку сохранение высокой инфляции стало бы гораздо более сильным ограничением для бизнеса. Зампред ЦБ пояснил, что если бы Банк России не принял необходимых мер и не повышал ключевую ставку, то в 2025 году экономика могла бы столкнуться с дальнейшим ускорением инфляции при одновременном замедлении роста реального ВВП. Он добавил, что мы наблюдали бы уже не замедление роста ВВП, а его значительный спад. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В России разрабатывают новую пенсионную программу с государственной поддержкой. Как сообщает «Известия», ее фундамент – корпоративные пенсии и взносы работодателей. Как ожидается, при трудоустройстве россиян автоматически подключают к системе накоплений, однако они смогут отказаться от участия. Государственного софинансирования в новом механизме не будет. Однако власти обсуждают дополнительные налоговые стимулы, которые должны мотивировать бизнес участвовать в формировании будущих пенсий работников. Инициативу планируют направить в профильные ведомства осенью. Президент Финляндии Александр Стуб сообщил, что не видит себя в роли представителя Европы на возможных переговорах с президентом Владимиром Путиным. По его словам, европейские интересы должна отстаивать группа Евро-тройки – Франция, Германия и Великобритания. При этом Стуб добавил, что Финляндия может способствовать переговорам в фоновом режиме. Политик также полагает, что Европе необходимо начать диалог с Москвой. По его мнению, готовность к переговорам обоснована сильной военной, политической и экономической позицией Украины. Россия и Кения обсуждают введение прямых авиарейсов. Об этом рассказал посол Кении в России Питер Матуки. По его словам, между странами существует большой потенциал, который нужно использовать, особенно в сфере бизнеса. Дипломат отметил, что в октябре ожидается визит президента Кении в Россию, где будут обсуждаться все эти вопросы, передает РИА Новости. Кенийский посол добавил, что Кения предлагает лучшие туристические направления в Африке, сафари и пляжи. Прямые авиарейсы будут поощрять туристический интерес, считает он. Ну а День России граждане отметят в турпоездках по стране. Количество бронирований отелей увеличилось от 4 до 25% в годовом выражении. В некоторых популярных туристических направлениях загрузка гостиниц достигла 100%, а средняя стоимость размещения увеличилась на 5%. Наиболее популярными направлениями остаются традиционные города для коротких поездок. Это Нижний Новгород, Кострома, Ярославль, Суздаль, Екатеринбург. В Москве, Петербурге, Казани, Туле, Пскове и Новосибирске рост бронирований составил около 10%. Средняя стоимость проживания на праздничный период составила около 7 тысяч рублей за ночь. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Выйдет солнце, наступит весна, и мы с братом посидим у костра, по душам поговорим за любовь, за мир.
2: Никита Кологривый, улица Мама. На слова и музыку Максима Рязанова.
1: Выйдет солнце,

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Дай сигарету, я ее докурю. Дай

0: радио родных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Депутаты Госдумы предлагают отменить штрафы за отсутствие при себе водительского удостоверения, СТС или страховки. Разумеется, если данные можно проверить в электронных базах. Инициатива направлена главе МВД. По мнению парламентариев, это снизит нагрузку на водителей, сократит число административных дел и коррупционные риски. Красноярцы устроили бассейн в багажнике джипа. Они застелили его пленкой и наполнили водой. Отдыхающих заметили на улице Мира. Сейчас в городе жара, плюс 30 градусов. В комментариях пользователи восторгаются затеей и находчивостью мужчин. И шутят, что они просто хотели поехать в Анапу, но там снова все лежаки заняты. Впрочем, наверняка данный юмор совсем не оценят сотрудники госавтоинспекции. Итальянскую технологию по производству мороженого за 1 000 000 000 рублей купил хладокомбинат в Луганске. В мире всего 5 таких заводов. Наш 6-й и единственный в России. Главная фишка – хладоген с мгновенной шоковой заморозкой. Благодаря этому температура лакомства ниже. Это позволяет выпускать больше продукции в сутки. Интересно, что Луганск выбран не случайно. Раньше их пломбир был локальным брендом Донбасса.
1: Дитя мороженое, его бабы цветы. Смотри, не перепутай, Кутузов.
0: Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
2: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8

0: 69 37. 8 800 333 69 37.
1: Герб города Алатырь утверждала императрица Екатерина II.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103 и 4.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Дмитрия Колдуна в честь дня рождения в одном миксе.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь сбили над Россией больше 300 БПЛА над 12 регионами. Об этом отчиталось Минобороны. Дроны перехватывали в том числе над Тверской и Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей. В Белгородской области 2 человека пострадали при ударе дрона по автомобилю, а в Краснодарском крае ранены 3. В Краснодаре обломки дрона попали в многоквартирный дом, начался пожар. Также в этом регионе БПЛА попал в НПЗ. Пожар к этому часу потушили. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. Губернатор Севастополя призвал не стоять в очередях за бензином. Прошлой ночью в город не приехали бензовозы, поэтому новые QR-коды для покупки топлива пока не выдают, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что сегодня сети ТЭС будут заправлять машины коммунальных служб, скорой помощи, силовых структур и общественный транспорт. По словам губернатора, стоять в очередях бессмысленно. Когда в город поступит следующая партия топлива, он не уточнил. Пентагон допускает похищение президента Кубы Мигеля Диаса Канеля. Об этом сообщил глава Министерства войны Пит Хексет. По его словам, окончательное решение примет президент Дональд Трамп. В мае издание «Политика» со ссылкой на источники сообщило о подготовке Южным командованием США потенциальных боевых действий на Кубе. По данным издания, Белый дом разочарован, что американское давление не привело к уступкам со стороны государства. Значок «Оригинал», размещенный рядом с товаром, гарантирует, что продукция прошла проверку и является подлинной. Об этом рассказала в интервью РИА Новости основатель Wildberries Татьяна Ким. По ее словам, если рядом с товаром стоит значок «Оригинал», значит, есть подтвержденный документ, который прошел проверку и получил необходимые сертификаты. Ким добавила, что продавцы понимают важность значка, и число соответствующих отметок на маркетплейсе растет. Это значит, что увеличивается число верифицированных товаров. На заводе «Москвич» выпустят гибридные автомобили к следующему году. Однако автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с НСН засомневался в их востребованности.
3: Это все-таки крупноузловая сборка. Машина всем нам хорошо известна. Это не новый там автомобиль, это автомобиль китайский, просто выпускающийся под брендом «Москвич». Поэтому, конечно, до 27-го года они это сделают. Вопрос, насколько сейчас будут актуальны гибриды, потому что есть ограничения по парковкам. Покупатели гибридов – это все-таки в первую очередь жители крупных городов. Не станут ли они в ближайшее время больше, так сказать, акцентировать свое внимание на машинах бензиновых или дизельных, а не каких-то современных гибридных или электрических.
2: По словам эксперта, цена на гибриды «Москвич» будет от 4 миллионов рублей. Напомню, что с 1 июня в России ужесточили противопожарные требования к автостоянкам. Теперь электромобили и гибриды можно оставлять только на подземных паркингах со специально оборудованными местами. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. Белая стрекоза.

0: Песня из сборника «Союз 27». 2000 год.
1: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

Плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Город Ковров довольно занятно сочетает в себе черты старинного русского города и современного индустриального центра. И тут есть чем удивить туристов. Сегодня Ковров знаменит тяжелым машиностроением, текстильным производством и мотоциклами. А еще ковровской глиняной игрушкой. Этот промысел, кстати, возразили здесь совсем недавно. Но он вновь заслужил всенародную любовь. Поэтому, если хотите порадовать своих близких каким-либо сувениром, ну, вы поняли. А вот техникой можно насладиться в музее ковровского мотоцикла и спорта. Здесь представлены 28 мотоциклов марок «Ковровец» и «Восход», а также материалы о развитии мотоспорта в нашей стране. Загляните в занятный музей зайцев. Удивительное место находится в библиотеке на улице Грибоедова. Тут собрано более 1000 экспонатов, и все они связаны с ушастыми. Игрушки, книги, открытки и статуэтки. А пока поклонникам святых мест стоит посетить Спасо-Преображенский собор. Это крупнейший храм Коврова. Он построен в конце 19 века. Здание из красного кирпича украшено белым камнем, а сам собор метко называют «Красной церковью». Недалеко от собора находится автомобильный мост через Клязьму, и это отличная точка для панорамного снимка города. Добраться до Коврова можно благодаря авто- или ЖД-транспорту. А вот ближайший аэропорт в Иванове в полутора часах езды.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».

0: Город Егорьевск назван в честь Георгия Победоносца.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104.4.

0: Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в три раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.
1: Мой первый шаг, мой первый друг –

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Hi-Fi и Валерии. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: В Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге выросло до 5 человек. Возбуждены уголовные дела в отношении водителя и директора транспортной компании. Оба задержаны, сообщил региональный следственный комитет. По версии следствия, ДТП спровоцировал водитель автобуса, который проехал на запрещающий сигнал светофора. У 5 пострадавших граждан были диагностированы переломы, ушибы и гематомы. Авария произошла накануне. Автобус частного перевозчика столкнулся с легковушкой в центре города, выехал на тротуар и наехал на пешеходов. Погибли 4 человека. Ближневосточный кризис может перерасти в полномасштабную войну. С таким заявлением выступил генсек ООН Антонио Гутерреш. В публикации в соцсети X он выразил опасение, что война может выйти далеко за пределы региона. По его словам, на этой неделе произошли более масштабные атаки и дальнейшее ухудшение ситуации, в результате чего перемирие больше напоминает конфликт малой величины. Гутерреш сказал, что нельзя преуменьшать риск того, что ситуация перерастет в полномасштабную войну. Все стороны должны работать над дипломатическим урегулированием. ЦБ на следующей неделе может снизить ключевую ставку лишь на 0,5%, рассказал НСН эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.
3: Это будет зависеть исключительно от того, как будет складываться, ну, очень много факторов. Вот бюджетный дефицит, внешнеэкономическая конъюнктура, у нас бюджет очень сильно проинфляционный. С такой инфляцией ставка должна быть 12% для того, чтобы подавлять ее, не давать ей разгуляться. Почему так получается? Очень просто. Вы дрон сделали, запустили, его нет. А деньги есть, которые не обеспечены ни товаром, ни услугами. Я думаю, что Банк России будет действовать, исходя из своих компетенций, снизить ставку на 0,5%.
2: Президент Владимир Путин ранее на совещании с членами правительства заявил, что успехи в борьбе с инфляцией позволяют рассчитывать на снижение ключевой ставки. Из горящего здания музея «Панорамы обороны Севастополя» удалось вынести несколько фрагментов полотна. Они серьезно повреждены. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МЧС. Пожар после падения БПЛА на здание полностью ликвидирован. Музей попал под удар дронов в ночь на среду. Все исторические фрагменты полотна художника-баталиста Франца Рубо не повреждены. Так как в музее экспонировалась копия «Панорамы», она была написана в 1954 году группой советских художников. Россияне не воспринимают ИИ как угрозу для своих рабочих мест. Они полагают, что он не сможет их заменить, рассказал РИА Новости гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, в отличие от американцев и европейцев, которые воспринимают ИИ как угрозу для своих рабочих мест, россияне – технооптимисты. Глава ВЦИОМ добавил, что россияне в основном используют нейросети для генерации смешных видео. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: «Годы России». Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Частенько этот народ называют цезы или цези, но основное название все же дидойцы. О них и расскажу прямо сейчас. Дидойцы – один из коренных дагестанских народов, и он входит в подгруппу цезских народов. Само название «цези», кстати, означает в переводе «орлы». Дидойцы являются этнической группой аварцев, одного из коренных народов Кавказа, и относятся к малочисленному коренному народу юго-западного Дагестана. Кстати, другие дагестанские народности не отличают дидойцев от аварцев. Эти два народа так сблизились в ходе своей истории, что у них много сходств как в быту, так и культуре. Согласно последней всероссийской переписи, в нашей стране проживает почти 15 тысяч дидойцев. Религия народа – ислам суннитского толка. Большинство дидойцев сегодня являются верующими. Они соблюдают все общие требования религии. Дидойский язык относится к авара-андо-цесской ветви и цесской группе. Многие дидойцы говорят также на русском, чеченском и аварском. Дидойцы издавна занимаются животноводством и земледелием, а еще распространено садоводство, виноградство и выращивание бахчевых культур. Дома дидойцев обычно состоят из двух этажей, располагаются на склоне горы или в ущелье. Основа рациона народа – мучные изделия, мясные блюда, овощи и фрукты. Популярные блюда – хинкал с мясом или сыром, а также молочные похлебки. И сегодня прощаюсь с вами на дидойском. Нахьялики рихаги!
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
2: Дубний. Один из элементов таблицы Менделеева был получен в городе Дубна и назван в честь него.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

Ginger. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Дмитрия Колдуна в честь дня рождения в одном.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Привет, радио родных дорог. Это группа Добро.
2: Привет, друзья. Это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально. Хитово. Кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Мои отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето. Радио родных дорог.

«Золотых дорог» Константин Донской. Здравствуйте! Ловите настоящую поэтическую загадку от Игоря Саруханова. А как считаете вы, в припеве поется про колесо или лису? История нашей песни начинается в 1994-м. Тогда Саруханов написал музыку на стихи своего близкого друга Александра Новикова. С ним они познакомились еще в армии. Сами строчки появились во время дружеских посиделок, и изначально в них имелся в виду именно скрип колес. Но позже авторы решили поиграть со словами, ведь в тексте уже были образы метафоры – вороны, грязные дороги, символы зла. Так в песне появилась скрипка, лиса, как воплощение добра. Сам Саруханов, кстати, поддерживает именно версию с лисой в

популярности песни добавила клип. Его снимал Тигран Кеосаян, светлая ему память. Съемки длились полгода, часть проходила даже на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

0: Америке. На тот момент это был один из самых дорогих клипов артиста. Потрачено было около 50 тысяч долларов. Солидная сумма даже сегодня. Что уж говорить про 90-е. И пусть кто-то до сих пор слышит в припеве «Колеса», а кто-то «Лису», главное, что в то неспокойное время она стала символом тепла и спустя более чем 30 лет вызывает ожесточенные споры. Кстати, в нашей группе во ВКонтакте «Радио родных дорог» мы организовали опрос по этому поводу. Скорее голосуйте за свой вариант, уважаемые слушатели.
1: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Оскара и Шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-23», 1998 год.
1: Шура! День за окном!

0: беспроводных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: вместе с радио родных дорог. История еды.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. А знаете ли вы что-нибудь про культовое блюдо Башкортостана баурсак? Уверен, что многие услышали о нем впервые. Но что, если я скажу, что его часто называют старшим братом чак-чака? Согласитесь, так все становится намного яснее. И наши сладости действительно похожи. Оба блюда есть и в татарской, и в башкирской кухнях. Обычно в Башкортостане баурсак делают из дрожжевого теста или с добавлением молока и топленого масла. Он также пропитан сахарно-медовой карамелью. А еще кусочки баурсака гораздо больше, чем в чак-чаке. Кроме того, по традиционному рецепту баурсак жарят на жиру. В наши дни многие предпочитают готовить его на подсолнечном масле. И сегодня баурсак является традиционным символом гостеприимства в культуре очень многих народов. Жареные изделия из теста круглой или ромбовидной формы подаются на праздничный стол, будь то свадьба, или просто встреча дорогих гостей. Удивительно, но баурсак может быть и соленым, но эта версия больше относится к казахской кухне и довольно редко встречается в нашей стране.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио родных дорог в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Еламед».
6: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
7: Часть сюжета романа «12 стульев» протекает в городе Пятигорск.
8: Знаем,

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Дмитрия Колдуна в честь дня рождения

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог. Смотришь

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Где и когда появилась стандартная раскладка клавиатуры? Так называемая раскладка QWERTY, которая стала мировым стандартом для компьютерных клавиатур и мобильных телефонов, на первый взгляд кажется хаотичным набором букв. Вы удивитесь, но существует даже устойчивое мнение, что создатель первой коммерческой печатной машинки Кристофер Шоулс специально разработал эту схему, чтобы замедлить скорость работы машинисток. Но это лишь отчасти правда. Изначально буквы на клавишах располагались в простом алфавитном порядке. На такой клавиатуре машинистки быстро набирали текст, но именно высокая скорость работы выявила конструктивный недостаток аппарата. Буквенные рычаги внутри машинки двигались за счет силы тяжести и возвращались на место медленно. И когда человек быстро нажимал клавиши, которые находились рядом, механизм частенько блокировался. Это сильно тормозило работу. Шоулс изучил проблему и попытался замедлить не самого человека. Он изменил траекторию движения механизмов, то есть выделил наиболее часто встречающиеся пары букв в английском. И цель новой раскладки заключалась в том, чтобы развести эти буквы как можно дальше друг от друга. И вот в 1973-м появилась та самая раскладка, которая хорошо знакома нам с вами. Интересно и то, что с приходом компьютеров механическая проблема залипания клавиш полностью исчезла, как и печатные машинки. А вот раскладка осталась.
0: Очень полезная передача. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: В Зеленодольске есть своя Венеция. Так называется один из микрорайонов города.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Евгения Белоусова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В МИД России побывали послы Франции, Великобритании и Германии. Дипломаты встретились с замминистра иностранных дел Михаилом Галузиным. Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что послы сами запросили встречу. Он заверил, что их позицию по украинскому регулированию выслушают. Добавлю, в Европе с мая занимаются поиском возможного переговорщика с Россией. В Афипском поселении на Кубани введен режим ЧС после атаки БПЛА. Там после налета горел НПЗ. Пресс-служба оперштаба региона уточнила, что обломки дронов упали на территории частных домов в поселении. А в центре Краснодара при атаке БПЛА поврежден бизнес-центр и многоэтажный дом. В Белгородской области 5 человек пострадали при обстреле магазина «Пятерочка». Все пострадавшие госпитализированы. Больничный главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной не должен быть поводом для теории заговора. Об этом заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Он сказал, что не вполне правильно обсуждать здоровье главы ЦБ. Так, пресс-секретарь президента ответил на комментарий о том, что Набиуллина находится на больничном уже вторую неделю, пропустив Петербургский экономический форум и ряд других важных мероприятий. Песков пожелал ей скорейшего выздоровления. Турция планирует открыть сухопутные границы с Арменией для увеличения товарооборота. Они были закрыты с 1993 года. Это может произойти в ближайшие месяцы. В МИД Турции заявили, что страна завершила подготовку документов, необходимых для начала прямой торговли с Арменией. Сухопутная торговля между странами может начаться уже этим летом. И если при текущих условиях объем товарооборота оценивался в 300-350 миллионов долларов, то после открытия границы он может вырасти до 1 миллиарда. Спрос россиян на путешествия в трехдневные выходные 12-14 июня внутри страны сократился на 12%. По данным Ассоциации туроператоров, на это влияет в том числе негативный информационный фон. В частности, бронирования в Краснодарском крае сократились в контексте сдержанного спроса на Сочи из-за перебоев в работе аэропорта. А Крым потерял 35% из-за новостей о нехватке бензина и вынужденных изменений в движении поездов. Россияне смогут заработать 30 тысяч рублей в месяц за жалобы на нарушение ПДД. Об этом НСН рассказал руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крахмаль.
3: Это китайско-американская система легального стукачества. Система, которая апробирует на парковках. Уже не увидишь машину, стоящую на траве. Мгновенно появляется человек, который это все фиксирует и отправляет в ГИБДД. Если это будет сделано за деньги, то количество штрафов будет сотни миллиардов рублей увеличится. Для чего все это делается? Для пополнения бюджета. Бонусы для обычного человека, который будет фиксировать, будет составлять до 30 тысяч рублей в месяц.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Премьера песни на радио «Родных дорог».
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Реклама. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
1: В городе Гороховце открыли фонтан высокий.

0: Вот весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Дмитрия Колдуна в честь дня рождения в

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Выйдет солнце, наступит весна, и мы с братом посидим у костра, по душам поговорим за любовь, за мир.
2: Никита Кологривый, улица Мама. На слова и музыку Максима Рязанова.
1: Выйдет солнце.

0: Вечер субботы начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

каждое лето я надеюсь стать той самой версией себя с красивых сторис. Но пока я просто человек, у которого в кроссовке песок с прошлого августа. Лето. Радио родных дорог.

0: Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Город Ковров довольно занятно сочетает в себе черты старинного русского города и современного индустриального центра. И тут есть чем удивить туристов. Сегодня Ковров знаменит тяжелым машиностроением, текстильным производством и мотоциклами. А еще ковровской глиняной игрушкой. Этот промысел, кстати, возразили здесь совсем недавно. Но он вновь заслужил всенародную любовь. Поэтому, если хотите порадовать своих близких каким-либо сувениром, ну, вы поняли. А вот техникой можно насладиться в музее ковровского мотоцикла и спорта. Здесь представлены 28 мотоциклов марок «Ковровец» и «Восход», а также материалы о развитии мотоспорта в нашей стране. Загляните в занятный музей зайцев. Удивительное место находится в библиотеке на улице Грибоедова. Тут собрано более 1000 экспонатов, и все они связаны с ушастыми. Игрушки, книги, открытки и статуэтки. А поклонникам святых мест стоит посетить Спасо-Преображенский собор. Это крупнейший храм Коврова. Он построен в конце 19 века. Здание из красного кирпича украшено белым камнем, а сам собор метко называют «Красной церковью». Недалеко от собора находится автомобильный мост через Клязьму, и это отличная точка для панорамного снимка города. Добраться до Коврова можно благодаря авто- или ЖД-транспорту. А вот ближайший аэропорт в Иванове в полутора часах езды.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Тестостерон» и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили за первую половину дня 122 беспилотника. Как сообщили в Минобороны, в период с 7 утра до 2 часов дня дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями 6 областей, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Черного и Азовского морей. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Суд по делу о страховых выплатах оператору подорванных северных потоков завершился в Лондоне. Как сообщили РИА Новости в коммерческом подразделении Высокого суда Лондона, решение ожидается после 29 июня. В 2024 году компания-оператор газопроводов «Северный поток» Nord Stream подала в суд на две страховые компании за отказы покрывать ущерб после взрывов. Речь идет о выплате суммы в 580 миллионов евро. В компании заявили, что трубопроводы не находились в зоне конфликта и не были частью какого-либо плана боевых действий. Это означает, что инцидент не выходит за рамки страхового договора. При этом юристы не намерены доказывать, какая конкретно страна стоит за подрывом. В Анапе официально открывается пляжный сезон. Как сообщили в правительстве России, вице-премьер Виталий Савельев провел заседание комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. По итогам совещания 49 пляжей Анапы получили разрешение на открытие пляжного сезона. В дни издания приказов о зачислении в вузы будет объявлен день тишины, то есть абитуриенты не смогут подать или отозвать согласие на поступление на портале госуслуг в сервисе «Поступление в вуз онлайн». Как пояснили в Миноборнауки, день тишины позволит зафиксировать список зачисленных и внесенных в приказ университета. Это стабилизирует конкурсную ситуацию и снизит число технических сбоев при распределении бюджетных мест. График выхода приказов о зачислении, которым предшествуют дни тишины, размещается на официальных сайтах университетов. Инженеры компании «Мегафон» увеличили устойчивость инфраструктуры связи с помощью нового решения. Вместо дорогих транспондеров используются компактные трансиверы производства отечественной компании. Это увеличивает пропускную способность каналов мобильной сети в 4 раза. При этом затраты на строительство сокращаются в 6 раз. Разработку протестировали на пилотном канале, который соединил московские дата-центры оператора. Нововведение позволило сократить задержку, увеличить скорость передачи данных для абонентов и снизить риск перегрузок. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в «Мессенджер Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза».

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Анжелика Варум. «Гудбай, мой мальчик».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Частенько этот народ называют цезы или цези, но основное название все же дидойцы. О них и расскажу прямо сейчас. Дидойцы – один из коренных дагестанских народов, и он входит в подгруппу цезских народов. Само название «цези», кстати, означает в переводе «орлы». Дидойцы являются этнической группой аварцев, одного из коренных народов Кавказа, и относятся к малочисленному коренному народу юго-западного Дагестана. Кстати, другие дагестанские народности не отличают дидойцев от аварцев. Эти два народа так сблизились в ходе своей истории, что у них много сходств как в быту, так и культуре. Согласно последней всероссийской переписи, в нашей стране проживает почти 15 тысяч дидойцев. Религия народа – ислам суннитского толка. Большинство дидойцев сегодня являются верующими. Они соблюдают все общие требования религии. Дидойский язык относится к авара-андо-цесской ветви и цесской группе. Многие дидойцы говорят также на русском, чеченском и аварском. Дидойцы издавна занимаются животноводством и земледелием, а еще распространено садоводство, виноградство и выращивание бахчевых культур. Дома дидойцев обычно состоят из двух этажей, располагаются на склоне горы или в ущелье. Основа рациона народа – мучные изделия, мясные блюда, овощи и фрукты. Популярные блюда – хинкал с мясом или сыром, а также молочные похлебки. И сегодня прощаюсь с вами на дидойском. Нахьялики рихаги!
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
2: В городе Кольчугино есть башня в форме самовара.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.
5: Мы так похожи, мурашками по коже.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Дмитрия Колдуна в честь дня рождения

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.

0: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Мурат Насыров. «Мальчик хочет в Тамбов».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.

крутых дорог Константин Донской. Здравствуйте. Ловите настоящую поэтическую загадку от Игоря Саруханова. А как считаете вы, в припеве поется про колесо или лису? История нашей песни начинается в 1994-м. Тогда Саруханов написал музыку на стихи своего близкого друга Александра Новикова. С ним они познакомились еще в армии. Сами строчки появились во время дружеских посиделок. И изначально в них имелся в виду именно скрип колес. Но позже авторы решили поиграть со словами. Ведь в тексте уже были образы метафоры. Вороны, грязные дороги, символы зла. Так в песне появилась скрипка, лиса, как воплощение добра. Сам Саруханов, кстати, поддерживает именно версию с лисой в припеве.

0: популярности песни добавила клип. Его снимал Тигран Кеосаян, светлая ему память. Съемки длились полгода, часть проходила даже на Таймс-сквер в Нью-Йорке. На тот момент это был один из самых дорогих клипов артиста. Потрачено было около 50 тысяч долларов. Солидная сумма даже сегодня. Что уж говорить про 90-е. И пусть кто-то до сих пор слышит в припеве «Колеса», а кто-то «Лису», главное, что в то неспокойное время она стала символом тепла и спустя более чем 30 лет вызывает ожесточенные споры. Кстати, в нашей группе во ВКонтакте «Радио Родных Дорог» мы организовали опрос по этому поводу. Скорее голосуйте за свой вариант, уважаемые слушатели.
1: Фанатека на радио «Родных».

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
2: Чтобы разлить суп по тарелкам, в городе Псков из

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Дмитрия Колдуна и Михея. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей представляет «Авторские новости».
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором Кассир.ру представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил известный актер театра и кино Евгений Цыганов. Новый уикенд будет насыщен большим количеством интересных концертов. Главными из них станут стадионное шоу «Лаб» Антона Белеева на московской ВТБ-арене, а также большое юбилейное шоу «Арии» в формате 360 в Санкт-Петербурге. Московских фанатов также порадуют «Кипелов» и «Танцы минус», а в городе на Неве выступят «Найк Борзов» и «Бонд с кнопкой». Вячеслав Бутусов даст концерт в Хабаровске, Ленинград зажжет Владивосток, а звери отправятся в Краснодар. Ну а Петрозаводск увидит выступление Алисы, Гарри Сукачева и «Комнаты культуры». Евгений Цыганов рассказал о своей рок-группе «Мечта».
3: Я много лет занимаюсь музыкой. Наверное, с 2000 года существовала группа «Гренки». Потом вот была группа «Пока прет». И с 2024 года появилась группа, которую мы называем «Мечты рита». Играем мы рок-музыку, но на самом деле это смесь из всей той музыки, которую мы, в общем, слушаем, слушали, и тексты каких-то дорогих нам людей. И очень много влияния на нашу музыку пришло из Санкт-Петербурга, из так называемой там новой волны 90-х, от андеграунда 90-х.
2: 17 июня группа «Мечта» выступит в московском планетарии. Цыганов объяснил выбор столь необычной площадки.
3: Это будет второй концерт в планетарии. Мы играли уже в декабре, и нам очень понравилось. Несмотря на то, что в планетарии люди практически лежат, но там замечательные художники, которые нарисовали практически видеосопровождение. И на куполе время от времени возникает такое видеооформление каждой песни, и это впечатляет.
2: Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет фильм «Холоп 3» с Милошем Биковичем, Павлом Прилучным и Кристиной Асмус. Вторая часть этой франшизы стала самым кассовым фильмом 2024 года, заработав почти 4 миллиарда рублей. Ну а на третьем месте тогда оказался фильм «Мастер и Маргарита», в котором Цыганов сыграл мастера. Актер отметил, что не считает эту работу особенной, вспомнив Ингмара Бергмана.
3: У Бергмана как-то спросили, говорят, вот вам было 39 лет, там в каком-то году. Вы же сделали «Земляничную поляну», и поставили 3 спектакля, и там «Седьмую печать» вы сняли. Короче, он снял там 5 фильмов, 2 телефильма. Говорят, это, наверное, какой-то был особенный фильм. Да нет, почему?
2: Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных!
1: Национальная служба новостей представляет «Авторские новости».

0: дня из сборника «Союз номер 4». Год 1991.
1: Богдан Титомир. «Делай, как я».

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. А знаете ли вы что-нибудь про культовое блюдо Башкортостана баурсак? Уверен, что многие услышали о нем впервые. Но что, если я скажу, что его часто называют старшим братом чак-чака? Согласитесь, так все становится намного яснее. И наши сладости действительно похожи. Оба блюда есть и в татарской, и в башкирской кухнях. Обычно в Башкортостане баурсак делают из дрожжевого теста или с добавлением молока и топленого масла. Он также пропитан сахарно-медовой карамелью. А еще кусочки баурсака гораздо больше, чем в чак-чаке. Кроме того, по традиционному рецепту баурсак жарят на жиру. В наши дни многие предпочитают готовить его на подсолнечном масле. И сегодня баурсак является традиционным символом гостеприимства в культуре очень многих народов. Жареные изделия из теста круглой или ромбовидной формы подаются на праздничный стол, будь то свадьба, или просто встреча дорогих гостей. Удивительно, но баурсак может быть и соленым, но эта версия больше относится к казахской кухне и довольно редко встречается в нашей стране.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед». Первое название города Ядрин звучало как Ядринск.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.

Ginger. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Дмитрия Колдуна в честь дня рождения.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Евросоюз хочет участвовать в переговорах по Украине в составе единой делегации Запада и Киева против России. Об этом заявила Мария Захарова. Так официальный представитель МИД прокомментировала высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Европа не будет нейтральным посредником между Москвой и Киевом, поскольку поддерживает Украину. По словам Захаровой, лидеры ФРГ, Великобритании и Франции делают вид, что призывают к миру, а на деле предпринимают шаги по милитаризации Украины и Европы. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Количество аварий в отопительный сезон удалось снизить. Об этом на заседании правительства сообщил глава Кабмина Михаил Мишустин. Он напомнил о том, что в рамках подготовки к прошлому сезону были построены и обновлены в общей сложности более 1500 профильных объектов. Подводя итоги минувшего отопительного сезона, председатель правительства России предложил наметить задачи, которые необходимо решить к началу следующего. В России утвердили ГОСТ на игрушки с применением технологий искусственного интеллекта. О новом ГОСТе Росстандарт сообщил сегодня во Всемирный день игрушек. Стандарт распространяется на интерактивные куклы и фигурки, роботизированные игрушки, игровые консоли и другие устройства с ИИ для детей в возрасте от года до 14 лет. Стандарт впервые рассматривает такие игрушки как интеллектуальную игровую среду, где безопасность зависит не только от конструкции изделия, но и от работы алгоритмов, коммуникации с ребенком и обработки данных. Стандарт вступает в силу с 1 сентября. Президент США не хочет проводить наземную военную операцию в отношении Ирана. При этом в эфире телеканала Fox News Дональд Трамп заявил, что такая возможность у американских сил есть. «Если бы я захотел, мы могли бы вести небольшую группу солдат и захватить все», — сказал президент США. Как отмечает сайт NSN.FM, ранее Трамп заявил, что американские силы продолжат нанесение ударов по территории Ирана в ночь на 12 июня. Почти 60% американцев признались, что не собираются внимательно следить за чемпионатом мира по футболу. По данным опроса, проведенного местным спортивным изданием, 45% граждан заявили о полном отсутствии интереса к чемпионату мира. При этом лишь 22% отметили, что очень ждут футбольный турнир. В этот раз в мировом первенстве впервые примут участие 48 национальных команд, и впервые он пройдет на территории сразу трех стран – США, Канады и Мексики. Чемпионат мира стартует сегодня в Мехико и продлится до 19 июля. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Владимир Шурочкин. «Губы в губы».

0: Рокки!
1: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
2: Всем салют, это группа Бандерас!
3: Всем привет, это Йока!
4: Всем привет, мы группа Блестящие!
1: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

планировал провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: «Давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче». Лето. Радио родных дорог.

0: Полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Где и когда появилась стандартная раскладка клавиатуры? Так называемая раскладка QWERTY, которая стала мировым стандартом для компьютерных клавиатур и мобильных телефонов, на первый взгляд кажется хаотичным набором букв. Вы удивитесь, но существует даже устойчивое мнение, что создатель первой коммерческой печатной машинки Кристофер Шоулс специально разработал эту схему, чтобы замедлить скорость работы машинки. Но это лишь отчасти правда. Изначально буквы на клавишах располагались в простом алфавитном порядке. На такой клавиатуре машинистки быстро набирали текст, но именно высокая скорость работы выявила конструктивный недостаток аппарата. Буквенные рычаги внутри машинки двигались за счет силы тяжести и возвращались на место медленно. И когда человек быстро нажимал клавиши, которые находились рядом, механизм частенько блокировался. Это сильно тормозило работу. Шоулс изучил проблему и попытался замедлить не самого человека. Он изменил траекторию движения механизмов, то есть выделил наиболее часто встречающиеся пары букв в английском. И цель новой раскладки заключалась в том, чтобы развести эти буквы как можно дальше друг от друга. И вот в 1973-м появилась та самая раскладка, которая хорошо знакома нам с вами. Интересно и то, что с приходом компьютеров механическая проблема залипания клавиш полностью исчезла, как и печатные машинки. А вот раскладка осталась.
0: Очень полезная передача.
2: Первое название города Волжск – Лопатино.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Hi-Fi и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 10 фрагментов полотна удалось спасти при пожаре в музее панораме обороны Севастополя. Об этом сообщил директор музея Михаил Смородкин. По его словам, речь идет о кусках ориентировочно 3 на 5 метров. Сейчас уцелевшие фрагменты полотна находятся в безопасном месте. Внутри здания атакованного ВСУ сгорело практически все дотла, уточнил Смородкин. ВСУ нанесли удар по музею панораме обороны Севастополя беспилотником с кумулятивным зарядом в ночь на среду. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Пожар в здании был полностью ликвидирован почти спустя сутки. Правительству поручено держать на контроле цены на жизненно необходимые и важные лекарства. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, от ассортимента таких лекарств в больницах, поликлиниках и аптеках зависит качество медицинской помощи и здоровье миллионов граждан. Глава Кабмина отметил, что принятые в прошлом году меры позволили уменьшить стоимость более 700 таких препаратов. «Надо продолжать эту работу», – призвал Мишустин. Россия активно участвует в международном обмене опытом по вопросам здорового долголетия. Об этом в преддверии форума о трендах здорового долголетия сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, объединение усилий научного сообщества, органов власти и профессиональных организаций разных стран помогает находить эффективные решения в сфере профилактики заболеваний, сохранения здоровья и повышения качества жизни граждан. Она также отметила, что участие ведущих зарубежных ученых расширяет экспертный потенциал форума и способствует развитию международного сотрудничества в этой области. Форум по здоровому долголетию пройдет в начале июля в Москве. В России выросли продажи мотоциклов. С января по май в годовом выражении рост составил 14%. Было продано 24 173 мотоцикла. Такие данные приводит агентство «Автостат». При этом отмечается, что в мае россияне купили 9 586 новых мотоциклов, что на 25% больше, чем в прошлом году. Около 35% всех новых мотоциклов, проданных в конце весны, пришлось на три марки. Это «Регулмото», «Вог» и «Мото». В топ-5 самых продаваемых брендов вошли также Racer и Bajaj. Международный музыкальный конкурс «Интервидение» в этом году состоится и пройдет в Саудовской Аравии. Это подтвердили в российском МИД. Как сообщили РИА Новости в ведомстве, участники должны быть определены в соответствии с регламентом. Накануне музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил НСН, что Филипп Киркоров и Шаман будут хорошими кандидатами от России. Говоря о кандидатуре Киркорова, собеседник НСН предположил, что этот исполнитель произвел бы на «Интервидении» в Саудовской Аравии фурор. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Нижний Новгород, русский Голливуд. Здесь были сняты более 150 известных картин.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105,9

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Дмитрия Колдуна в честь дня рождения в одном миксе.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. ВСУ обстреляли Брянскую область. Есть погибшие и пострадавшие. Как сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук, мирный житель погиб в результате атаки по поселку Белая Березка. Еще двоим пострадавшим оказывают помощь. В городе Стародуб удар пришелся по автозаправочным станциям. Ранения получили 7 человек. Ранее в РИО губернатора сообщил о том, что удар по Белой Березке велся из реактивной системы залпового огня. Повреждения получили 10 многоквартирных и 3 частных дома, а также здания администрации. Еврокомиссия готовит ужесточение всей визовой политики Евросоюза. Оно предусматривает введение новых критериев отказов в предоставлении виз по соображениям общественной безопасности. Как ожидается, новые правила будут распространяться в первую очередь на Россию, Белоруссию и Иран. Об этом агентству ТАСС сообщил дипломатический источник в Брюсселе. По его словам, апробировать изменения новой визовой политики Евросоюза хотят в рамках 21-го пакета антироссийских санкций, в котором пропишут запрет на въезд в ЕС для участников спецоперации на Украине. При этом дипломат отметил, что в Европе пока не понимают, каким образом будут устанавливать факт участия человека в СВО. Россельхознадзор ограничивает ввоз в Россию всей подкарантинной продукции из Армении. Также будет ограничен транзит такой продукции через Россию в государства-члены ЕАЭС. Запрет вводится с 12 июня, говорится в сообщении ведомства. Такое решение приняли из-за регулярного выявления карантинных объектов. Рестрикции сохранятся, пока не будет создан алгоритм обеспечения безопасности отслеживания подкарантинных товаров, подчеркнули в Россельхознадзоре. Владимир Путин вручит государственные премии в День России. Как сообщает пресс-служба Кремля, 12 июня в Большом Кремлевском дворце состоится торжественная церемония вручения государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства за выдающиеся достижения в правозащитной, гуманитарной и благотворительной деятельности. Кроме того, президент также вручит золотые медали Героя труда Российской Федерации россиянам, удостоенным этой награды. Президент Белоруссии признался, что, будучи охотником по документам, никого не добывал. Об этом Александр Лукашенко рассказал в ходе назначения нового министра охраны окружающей среды республики Максима Лысенко. Президент вспомнил охотничью поговорку о том, что они не убивают, а добывают дичь. «Для меня это все равно», — сказал Лукашенко и выразил нетерпимое отношение к бесконтрольной охоте. «Как дикие, так и домашние животные должны иметь право на жизнь. Все должно быть по закону», — заключил белорусский лидер. А популярные телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Премьера песни на радио «Родных дорог».
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Заседовича.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению дзена и самооценки одновременно. Лето – радио родных дорог.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Город Сосновый Бор называют городом атомщиков.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.1 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и «Лолиты». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО уничтожили в четверг днем 67 БПЛА над регионами России. Как сообщили в Минобороны, в период с 2 часов дня и до 8 вечера дежурные средства противовоздушной обороны перехватывали и сбивали украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, а также над Московским регионом. Восстановление здания Музея обороны Севастополя после атаки ВСУ потребует 5 лет. Такой прогноз сделал директор музея Михаил Смородкин. Что касается восстановления самого полотна панорамы, то, по его словам, специалисты опираются на опыт советских художников в послевоенные годы. По времени это заняло у них 3 года. Смородкин пояснил, что запараллелить эти процессы не получится, потому что сначала нужно восстановить здание, а потом приступать к восстановлению картины. Правительство повысило ввозные пошлины на пальмовое масло из недружественных государств до 35%. Ранее размер ставки составлял до 5%. Как пообещали в Минсельхозе, повышение пошлин не окажет влияния на стоимость готовой продукции, так как рынок сбалансирован за счет отечественного производства масложировой продукции и поставок из дружественных стран. Дональд Трамп отменил ночную атаку на Иран. Президент США также утверждает, что стороны согласовали сделку. По его словам, Соединенные Штаты вскоре объявят время и место заключения договора. Итоговое положение якобы согласовали все участвующие в переговорах стороны. Режим морской блокады при этом останется в силе, пока соглашение не подпишут. Владимир Мединский не пустит искусственный интеллект в Союз писателей России. В четверг глава Союза встретился с китайским автором, нобелевским лауреатом Мо Янем в штаб-квартире Союза писателей России в Москве. В ходе беседы с гостем Мединский сказал, что в Союзе ждут, когда заявление напишет искусственный интеллект, чтобы вступить в Союз писателей. Но пока я здесь, мы его не примем, пообещал Мединский Мо Яню. Россияне стали активно заниматься беговым туризмом. Как рассказал руководитель проекта «Бегом по Золотому кольцу» Игорь Блюмин, бег меняет отношение к путешествиям. Люди перестают делить поездки на спорт и отдых. Для них это единый опыт. В беседе с НСН Блюмин отметил, что только в прошлом году города Золотого кольца посетили почти 50 тысяч любителей бега. 60-летие этого маршрута будут отмечать в следующем году. Для гостей уже готовят юбилейную программу мероприятий. А популярные телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Выйдет солнце, наступит весна, и мы с братом посидим у костра, по душам поговорим за любовь, за мир.
2: Никита Кологривый, улица Мама. На слова и музыку Максима Рязанова.

0: из сборника «Союз-11». 1994 год.
1: Игорь Саруханов, желаю тебе

0: тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Ставрополь неоднократно входил в список наиболее благоустроенных городов России.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.0 FM.

0: придет весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.
6: Ты да я, да мы с тобой держим каждый свой путь одною дорогой по родной земле святой. От судьбы не свернуть мы.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Дмитрия Колдуна в честь дня рождения в одном миксе.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей представляет «Авторские новости».
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором Кассир.ру представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил известный актер театра и кино Евгений Цыганов. Новый уикенд будет насыщен большим количеством интересных концертов. Главными из них станут стадионное шоу «Лаб» Антона Белеева на московской ВТБ-арене, а также большое юбилейное шоу «Арии» в формате 360 в Санкт-Петербурге. Московских фанатов также порадуют «Кипелов» и «Танцы минус», а в городе на Неве выступят «Найк Борзов» и «Бонд с кнопкой». Вячеслав Бутусов даст концерт в Хабаровске. Ленинград зажжет Владивосток, а звери отправятся в Краснодар. Ну а Петрозаводск увидит выступление Алисы, Гарри Сукачева и «Комнаты культуры». Евгений Цыганов рассказал о своей рок-группе «Мечта».
3: Я много лет занимаюсь музыкой. Наверное, с 2000 года существовала группа «Гренки». Потом вот была группа «Пока прет». И с 2024 года появилась группа, которую мы называем «Мечты рита». Играем мы рок-музыку, но на самом деле это смесь из всей той музыки, которую мы, в общем, слушали, и тексты каких-то дорогих нам людей. И очень много влияния на нашу музыку пришло из Санкт-Петербурга, из так называемой там новой волны 90-х, вот андеграунда 90-х.
2: 17 июня группа «Мечта» выступит в московском «Планетарии». Цыганов объяснил выбор столь необычной площадки.
3: Это будет второй концерт в «Планетарии». Мы играли уже в декабре. И нам очень понравилось, несмотря на то, что на планетарии люди практически лежат, но там замечательные художники, которые нарисовали практически видеосопровождение. И на куполе время от времени возникает такое видеооформление каждой песни, и это впечатляет.
2: Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет фильм «Холоп 3» с Милошем Биковичем, Павлом Прилучным и Кристиной Асмус. Вторая часть этой франшизы стала самым кассовым фильмом 2024 года, заработав почти 4 миллиарда рублей. Ну а на третьем месте тогда оказался фильм «Мастер и Маргарита», в котором Цыганов сыграл мастера. Актер отметил, что не считает эту работу особенной, вспомнив Ингмара Бергмана.
3: У Бергмана как-то спросили, говорят, вот вам было 39 лет, там, в каком-то году. Вы же сделали «Земляничную поляну», и поставили 3 спектакля, и там «Седьмую печать» вы сняли. Короче, он снял там 5 фильмов, 2 телефильма. Говорят, это, наверное, какой-то был особенный фильм. Да нет, почему?
2: Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных.
1: Национальная служба новостей представляет «Авторские новости».

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. Белая стрекоза.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Группа «А-студио». «Солдат любви».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето. Радио родных дорог.

0: Некогда Ульяновск называли Симбирском, а еще раньше – Синбирском, через букву «Н».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,3.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Данка и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Владимир Путин вручит государственные премии в День России. Как сообщает пресс-служба Кремля, 12 июня в Большом Кремлевском дворце состоится торжественная церемония вручения государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства за выдающиеся достижения в правозащитной, гуманитарной и благотворительной деятельности. Кроме того, президент вручит золотые медали Героя труда Российской Федерации россиянам, удостоенным этой награды. Правительству поручено держать на контроле цены на жизненно необходимые и важные лекарства. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, от ассортимента таких лекарств в больницах, поликлиниках и аптеках зависит качество медицинской помощи и здоровье миллионов граждан. Глава Кабмина отметил, что принятые в прошлом году меры позволили уменьшить стоимость более 700 таких препаратов. «Надо продолжать эту работу», — призвал Мишустин. Россельхознадзор ограничивает ввоз в Россию всей подкарантинной продукции из Армении. Также будет ограничен транзит такой продукции через Россию в государства-члены ЕАЭС. Запрет вводится с 12 июня, говорится в сообщении ведомства. Такое решение приняли из-за регулярного выявления карантинных объектов. Рестрикции сохранятся, пока не будет создан алгоритм обеспечения безопасности отслеживания подкарантинных товаров, подчеркнули в Россельхознадзоре. Дональд Трамп отменил ночную атаку на Иран. Президент США также утверждает, что стороны согласовали сделку. По его словам, Соединенные Штаты вскоре объявят время и место заключения договора. Итоговое положение якобы согласовали все участвующие в переговорах стороны. Режим морской блокады при этом останется в силе, пока соглашение не подпишут. В дни издания приказов о зачислении в вузы будет объявлен день тишины, то есть абитуриенты не смогут подать или отозвать согласие на поступление на портале госуслуг. Как пояснили в Миноборнауки, день тишины позволит зафиксировать список зачисленных и внесенных в приказ университета. Это стабилизирует конкурсную ситуацию и снизит число технических сбоев при распределении бюджетных мест. График выхода приказов о зачислении размещается на официальных сайтах университетов. Международный музыкальный конкурс «Интервидение» в этом году состоится и пройдет в Саудовской Аравии. Это подтвердили в российском МИД. Накануне музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил НСН, что Филипп Киркоров и «Шаман» будут хорошими кандидатами от России. Говоря о кандидатуре Киркорова, собеседник НСН предположил, что этот исполнитель произвел бы на «Интервидении» в Саудовской Аравии фурор. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Петрозаводске летом можно увидеть настоящие белые ночи, а зимой – северное сияние.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,6.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

Купил вентилятор за 3000. И теперь у меня дома вертолет, который просто гоняет горячий воздух по кругу. Лето. Радио родных дорог.

0: В городе Благодарный установлена скамья примирения с двойным уклоном. По задумке она должна сблизить поссорившихся людей.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107.6 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: выездных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и группы «Тестостерон». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.
1: Алло.

0: Песня из сборника «Союз 26». 2000 год.
1: Группа «Руки вверх». Ай-яй-яй.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Всем привет, это группа «Тестостерон». Слушайте наши песни на радио «Родных дорог».
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В каждом отечественном самолете больше центнера спецметалла, изготовленного в подмосковном городе Ступино.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.
5: Кружит земля.